войском Чингисхана. Друзья, возьмем в руки оружие. Все как один человек выступим на защиту нашей великой Родины.

ждут тебя. Как же видеть я на ее влагу, приникам ли длиной своих ног грудью, впадиной живота ощутишь от моей кожи.